0: ᱪᱚᱞ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱦᱮᱢᱟᱞᱨᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱜᱟᱵᱮ ᱤᱫᱤᱭᱟ
1: ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱠ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱜᱚᱝᱮᱭᱟ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱵᱷᱤᱭᱩ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱥᱮᱨᱢᱟᱫᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱤᱧᱟ ᱛᱚ
0: ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱧᱤᱡ ᱜᱮ

0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱷᱚᱭ ᱠᱟᱹᱦᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱫᱚᱧ ᱚᱞᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ? ᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱩᱵ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱚ ᱚᱵᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ, ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱩᱨᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱵᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱤ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱮᱱᱟ? ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱤ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱝᱥᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱟᱵ ᱪᱤᱦᱱᱟᱹᱛᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱧ ᱵᱚᱨᱵᱟᱫ ᱠᱮᱭᱟ, ᱵᱟᱝ ᱚᱦᱚ ᱠᱤᱭᱟᱹᱧ, ᱵᱚᱨᱵᱟᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ।
1: ᱪᱮᱫ ᱢᱟᱹᱭ, ᱥᱮᱨᱢᱟᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ?
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵᱟ,
1: ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ।
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ।
1: ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱷᱟᱯᱯᱟᱭᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ।
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱭ ᱫᱷᱚᱠᱟ ᱵᱟᱹᱡᱤ ᱠᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ।
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱟᱹᱭ?
2: ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱵᱟ, ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱟᱨᱚᱱᱤᱧᱟ।
1: ᱪᱮᱫ ᱟᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ,

ᱚᱯᱷᱤᱥ, ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ, ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱩᱧ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱨᱢᱟᱫᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱢᱟᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟᱫᱟ? ᱤᱧ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱛᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ? ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟᱫᱟ? ᱪᱮᱫᱟᱜ?

ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱥᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱤᱵᱤᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ